Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной. Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии небесной окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарование глаза, потопленные ниц, в минуты страсти.